Ми зоим такле клинчава сам десат лета скупина тото сапски мораз васу анетко свешиче Терес Линнерец.

Здравствуй, царские ячунах спиварго, я здравствуй, того лета, уже в мае сую свежили на здравственном свежине у Любневе, але то не обшитом вестово, кэн стыжиня, я шесть, здравствуй, носарко, здольные ужицы, а за слепего презентировало свою здравствуй в Баярске. В там на месте Гридинген, я советую великий здравствуйный марк, наша царская женская сумели cest, tam stojnicu nímskega drastvinnego zvieska zagroníš, jo nám groníva Štefany Mierholtec ze Slipiko, ako jo bylo pedla, a zviesoček zbývali na javišču a ho slyšimo úresk.

Здравствуй, царская ячунах співарго, я здравствуй, того лета, южа в маю сую свежили на здравственном свеженью любнюю, але то не общитом вестово, кэн стыженья я шесть здравствуй носарко с дольной ужицы, а за слепего презентировало свою здравствуй в Баярске. В там на месте Гридинген я советую великий здравствуй на Марк. Наша царская женская сумели cest, tam stojnicu nímskega drastvinnego zvieska zagroniš, jo nam groniva Štefani Mirholtec ze Slipiko, ako jo bylo pedla, a svesotek spívali na javišču a uslyšimo uresk.